Хуёй. Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйнёй. Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйнёй.